смотрел по камере, смотрел по камере, смотрел по камере, смотрел по камере, смотрел по камере, смотрел по камере, смотрел по камере.